Наступаем 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим. И каждый, кто чувствует и мыслит, как гражданин, не отделяет свою судьбу от судьбы. Какой бы стороной не оборачивался нам в наше выступление, радостно и больше, каждый человек принимает наши души, как того, что он переживает. Позади особый годы.